0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Хотелось бы сказать такое-то утро, как Ксения сказала, когда зашла в студию. Но нельзя.
1: Но я бы сказала сейчас так, ну, если в рамках цензуры, okay. то что-то типа «Мы опоздали, здравствуйте, до свидания».
0: Да, что сегодня творится с такси Яндекс? Друзья, если вы принимаете заявку, то есть если вы заказ принимаете, то нужно ехать к этому заказу, нет?
1: Ну, как будто...
0: Три водителя стояли на своем месте. Я им пишу, вы приедете, вы едете, молчат. Зачем вы это делаете, друзья?
1: Задумались. Животы у ребят заболели. И мне кажется, сейчас таксисты в остальных регионах Казахстана такие, чего это там алматинские вообще зажрались, что ли? Но... Ну, да, ребятки, бывает у нас такое.
0: Шимкентскому Шумахеру огромный привет передаю. Он меня привез буквально за 10 минут. Вау.
1: Красавчик, просто тигр. Спасибо тебе большое, что Лима Бимурзина была вовремя в студии. Ну, как ни крути, проспали мы или нет, опоздали мы или нет, нет, мы не опоздали. Все равно, все равно. Мы здесь, и вы здесь, и все мы здесь вместе с вами. А это значит, что 3 часа утреннего шоу «Беш» на радио НС состоится.
0: Да, и много чего интересного и полезного у нас, конечно же, с собой есть. Много полезной информации, много классной музыки, и, конечно же, игры с подарками. Как всегда, все для вас.
1: Ну и для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио НС. Так что у Welcome к нам на огонек.
0: А мы начинаем. Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Крутой настрой прямо сейчас в эфире Радио НС. Мы будем слушать трек, который, возможно, попадет в наш плейлист, утренний плейлист, и все благодаря вам.
1: Ну и, конечно же, вы голосуете за песни в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому прямо сейчас переходите туда. Если вдруг вы не подписаны, подпишитесь обязательно, потому что каждый голос за или против очень-очень важен.
0: Да.
1: Сегодня мы слушаем песню, которой уже 14 лет. Официально эта песня вышла 25 октября 2012 года и стала бумом на тот момент ВКонтакте, как сейчас помню.
0: Как будто бы раньше вышел трек.
1: Я тоже сначала думала, что раньше, но я загуглила вчера вечером. Сейчас вот еще раз подтвердила для себя даты. Да, все правильно, в 2012 году.
0: Отлично.
1: Исполнителя зовут Кравц. В соцсетях в последнее время его видосики набирают новую
0: обороты.
1: Популярность. Да, волну такую, и он хорош.
0: Научился пользоваться Инстаграмом.
1: Да, трек называется «Обнуляй».
0: Да, погнали слушать прямо сейчас.
2: Буду твоей стеной, ты мой путь судьбой. Будь со мной и будь собой. Ты моя равномерная.

0: И мы вместе. А значит, все, что.
1: Мне кажется, эта песня такая лирическая, та, именно та, которую хочет услышать каждая девушка.
2: Да,
1: девочка.
2: Это
1: даже женщина.
2: Даже я растаяла.
1: Да, такие клятвы, такие обещания и воспоминания разблокированы. Ведь столько лет уже прошло с того момента, когда мы наслаждались этой песней. Ведь тогда мы не могли ее в сторис поставить. Не могли.
2: Не могли.
1: Просто скачать ее с зайцев и слушать.
2: А сейчас мы даже проголосовать можем. В телеграм-канале Радио НС. Трек висит, голосовалка висит. Все теперь зависит от вас, друзья. Если хотите слушать этот трек почаще в нашем утреннем эфире, то welcome.
1: Да, ну и не забудьте, конечно, подписаться и заглянуть в прямую трансляцию.
2: Да.
1: Она тоже там же в телеграм-канале Радио НС, а еще на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте.
2: Угу. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Биш, и впереди я расскажу, какие цвета станут модными в предстоящем сезоне. Друзья, не пропустите.
1: Давай.
3: На радио МС.

0: часов 15 минут в Казахстане. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. И, кстати, есть, оказывается, люди, которые не верят, что мы живые ведущие.
1: Что мы настоящие.
0: Что мы настоящие.
1: Девушка милая, красивая, которая сейчас у нашего Пашки едет в машине.
0: Знает, а я вас ее зовут.
1: Да, знаю, что ну, мы настоящие. Да. Мы слушаем, видим, читаем. Пусть не всегда успеваем, но вот сейчас можем.
0: И тоже бываем не выспавшимися. Тоже бывает, хотим кофе.
1: Если в трансляцию сейчас можно посмотреть, какие мы бываем. Но всем не рекомендую это делать. Не рушьте себе психику с утра пораньше.
0: Не заходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Ну а сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, какие цвета станут модными в предстоящем сезоне. Угу. Пантон. Тот самый Пантон уже решил. Это люди, которые сидят и говорят, вот этот цвет будет модным в этом году. Короче, крутые
1: это
0: люди.
1: Это Пантон?
0: Там.
1: У меня ассоциация в рифму просто другая. Ну, давай, ладно.
0: Окей. В каких цветах мы будем, значит, ходить весной и летом 2027-го? В тренде будут, перечисляю, лаймовый, оранжевый, ярко-розовый, красный, а еще синий, бирюзовый, коралловые и лавандовые цвета. В общем, сезон обещает быть очень ярким, так что можете уже сейчас пересмотреть свой гардероб и понять, что выкинуть, а что-то, может, больше вообще никогда не надевать. Ну, а я, как человек, который всегда ходит в черном, морально к этому вообще не готова.
1: Говорит Лима Бимурзина, которая сидит сейчас в коричневом костюме.
0: Кстати, коричневого здесь нету в списке.
1: Мне кажется, что в 27-м году мы будем носить то, что будет в нашем гардеробе, на что у нас денег хватит.
0: Да, точно.
2: У Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, на календаре у нас уже 15 сентября, вторник. Часы показывают 7:22. И это самое время, чтобы узнать, что на сегодня нам пророчат звезды.
2: Итак, Овны, вам будет особенно легко отстаивать то, что действительно имеет для вас значение, без лишней резкости. Окружающие быстро поймут вашу позицию, поэтому доказывать ее несколько раз точно не потребуется.
1: Тельцы, хорошее впечатление сегодня произведет не масштаб происходящего, а его качество. Какая-то мелочь окажется настолько удачной, что еще долго будет радовать вас своим присутствием.
2: Отлично. Близнецы, ситуация, которую вы прежде воспринимали довольно однозначно, приобретет новые оттенки. Причем менять собственное мнение под давлением не придется. Достаточно будет увидеть еще одну сторону происходящего.
1: Раки, сегодня особенно приятно получить подтверждение тому, что вы когда-то сделали правильно, даже если тогда не придавали этому особого значения. Старое решение неожиданно окажется гораздо мудрее, чем вам казалось.
2: Львы, ваше преимущество сегодня в полной свободе от необходимости соответствовать чьим-либо ожиданиям. Когда не приходится играть определенную роль, оказывается гораздо проще понять, чего хочется именно вам.
1: Девы, любопытство сегодня приведет вас к неожиданно приятному открытию. Причем ценность окажется не в практической пользе, а в самом удовольствии узнать нечто, о чем раньше вы даже не задумывались.
2: Весы, в середине обычного дня найдется повод искренне удивиться тому, насколько все может измениться за довольно короткое время. Причем перемены окажутся скорее забавными, чем серьезными, и оставят после себя хорошее настроение.
1: Скорпионы, чужая реакция сегодня окажется гораздо спокойнее, чем вы предполагали. Это позволит посмотреть на ситуацию без прежнего напряжения и обнаружить, что поводов для настороженности было меньше, чем казалось.
2: Стрельцы, сегодня удастся почувствовать приятную легкость там, где раньше все казалось слишком предсказуемым. Обычный сценарий даст на небольшую трещину, и именно это сделает день интереснее.
1: Козероги, вас порадует результат, который невозможно было получить мгновенно. Что-то постепенно набирало силу без особого внимания с вашей стороны, а теперь, наконец, даст о себе знать.
2: Водолеи, сегодня особенно забавными окажутся человеческие противоречия. Человек способен искренне утверждать одно, а поступать совершенно иначе, и вы заметите это без раздражения и просто улыбнетесь про себя.
1: Рыбы, хороший знак дня, приятное совпадение, которое трудно было бы специально придумать. Оно добавит обычному вторнику немного ощущения игры и напомнит, что не все интересное требует предварительного плана.

0: поняли, да, что мы сегодня от вас не отстанем?
1: Конечно.
0: Мы снова здесь. Лима Бемурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе
0: и
1: утро.
0: И мы с удовольствием хотим объявить тему «Нихабара». «Нихабара» — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся, слушаем ваши голосовые сообщения. Поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И вопрос на повестке дня сегодня такой. Если вам прямо сейчас дадут 100 тысяч тенге, что вы купите себе?
0: Именно
1: себе! Ни детям, ни мужу, ни жене, ни там, родителям, да, ни кому-то еще. Именно себе.
0: Да.
1: То есть вот ваша сотка на руках только в том случае, если вы идете и берете что-то себе.
0: Можно
1: что
0: было
1: это
0: бы...
1: будет? Расскажите.
0: Да, можно было бы подумать, что у нас сейчас лишняя сотка в кармане, и мы не знаем, что с этим делать, и нам нужны идеи, но нет.
1: С учетом количества наших слушателей у нас должна быть точно не сотка в кармане, а сильно побольше. И если бы это было так, я бы с удовольствием раздала и была бы рада.
0: О, да.
1: Но давайте фантазию оставим в каких-то таких земных рамках, поэтому окей. Давайте делить.
0: Ждем голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Но далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на Ахчо.

0: если вы не знаете, на какой концерт сходить, то мы вам сейчас расскажем.
1: О, да.
0: Тут Хчо в Казахстан приезжает, и у него прям большой-большой тур по городам.
1: Угу. И у нас есть два билетика. На какие города? Напомни, пожалуйста.
0: Два билетика у нас есть в Актау. Там 17 сентября состоится концерт. В Костанае у нас есть два билетика. И в Павлодар.
1: Вау.
0: В Костанае концерт будет 23 сентября, в Павлодаре 29. Поэтому, ребятушки, разбирайте, налетайте.
1: Да, если вы будете в эти даты в городах вышеуказанных, или же вы там живете, то, пожалуйста, welcome. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: пою.
1: Ну что, будем сейчас петь, будем сейчас зажигать и, конечно же, голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС, тем более, что сегодня у нас два участника из Костаная. Давайте с ними знакомиться.
2: Давайте.
1: Это Нурлан из Костаная, который сейчас находится в Усть-Каменогорске. Нурлан, доброе утро.
2: Доброе утро, Нурлан.
3: Всем привет, доброе утро.
1: И привет. Катя у нас тоже из Костаная. Кать, доброе утро.
2: Ух ты, Катя, привет.
4: Доброе-доброе.
1: Ну что, ребятки, я надеюсь, вы уже с кем-нибудь поговорили, голосовые связочки ваши подготовились.
2: А может, они пили с утра?
1: А может быть, и пили. Ну, в общем-то, даже если вы не пили и не пили, то вам придется сейчас попеть и потом, возможно, даже попить.
2: Ну, у нас есть на кону два билетика на концерт ХЧО, поэтому надо будет постараться, и наши радиослушатели, я думаю, что готовы, и уже пальчики у них наготове в телеграм-канале Радио НС, потому что там выйдет скоро голосовалка.
1: На рандом в доме у нас первый был Нурлан, поэтому сразу после гонга начинай.
3: Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
2: Супер, молодец, мы тебя аплодируем.
1: Все, тормози, Нурлан, стой, друг, все, хорошо. Да, нам просто с утра пораньше такие песни никто еще не пел.
2: Обычно
1: вечером, да, подобный репертуар такой, под бокальчик вот заходит. А тут прям смотри-ка, под бокальчик кофе придет, послушайте.
2: Отлично. Ну что, Катя, ты готова удивить?
4: Готова.
2: Погнали.

0: что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. Целовал, миловал, говорил, что я буду его. А я как роза цвела потом, что люблю, а потому что любила его.
1: Слова чуть-чуть преобразовались.
2: Ну, то есть, эта песня норм, да, под King Yoke с утра тебе?
1: Эта песня, мне кажется, это вот в субботу, когда ты в обед просыпаешься, после вот вечера.
2: И не хочешь вспоминать,
1: да. И ты понимаешь, что караоке было лишним, вот это вот все было лишним, и там начинаешь виновата.
2: В общем, Нурлан из Эскимена и Катя из Костанай прям ждут ваших голосов в телеграм-канале Радио НС. Скажите же ведь, ждете же ведь?
3: Нурлан. Обязательно, конечно. Вот. Да, ждем.
1: Вот, как-то не уверена, они ждали, они просто представили вечер пятницы тоже. Ну ничего, так бывает, давайте голосовать.
2: Ну давайте голосовать, и совсем скоро узнаем, кто из ребят заберет два билетика на Хчо. Ну а вы, Нурлан и Катя, далеко не уходите, итоги будем подводить вместе.
3: Сейчас спою.
4: Сейчас спою.
5: Эй, ты,

0: пою.
1: Игра «Сейчас пою», мы уже успели спеть свои песни любимые, уже успели выложить голосовалку в телеграм-канал Радио НС. Кто не успел, скорее зайдите и проголосуйте, потому что Нурлан и Катя ждут именно вашего голоса.
2: Да, ну и многие вот затрудняются в том, за кого голосовать, ну, да. И просят нас выложить дополнительную кнопку, типа «воздержусь». Но мы тут не 13 злобных зрителей, извинитесь. Так что давайте голосуйте, время еще есть, вот буквально совсем-совсем немножечко.
1: И знаешь, что я хочу таким сказать комментаторам? Вот я бы так не смогла, знаете, позвонить, ну, то есть участвовать на радио, спеть песню. А вот наши Нурлан и Катя смогли.
2: Да.
1: Молодцы.
2: Героический подвиг они совершили. Давайте их еще раз поприветствуем. Нурлан, Катюша, привет вам.
1: Привет еще раз.
3: Привет.
1: Все, все в сборе. Ну, а теперь, я думаю, что пора уже останавливать голосовалку. На счет 3, 1, 2, 3. И прямо сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на концерт. Хочу.
2: Тут спрашивают, а Аслан, который предлагал кнопку «воздержусь», жмакнул или нет? Будем надеяться, что жмакнул, потому что сегодня за вас, ребят, проголосовало ровно 150 человек.
1: Неплохо.
2: И со счетом 39-61. Побеждает Катя из Костаная.
1: Катя,
2: поздравляем.
1: Эта барабанная дробь никогда не закончится.
2: Это прекрасно. Два билетика на концерт «Хчо» достаются именно тебе. Мы будем знать, чем ты будешь заниматься. Сейчас я скажу, какого числа. 23 сентября.
1: Ну все, Катенька, готовься.
2: Катя будет в Костанай Плаза.
1: Подбирай наряд. Ну и, конечно же, снимай побольше сторис и отмечай Радио НС. Мы тоже хотим посмотреть. Договорились?
3: Договорились, ребят.
1: А еще, Катенька, все те, кто выигрывает билетики в игре «Сейчас пою», обязательно выкладывают кружочек там же в телеграм-канале в комментариях. Мы будем рады видеть тебя там. Нурлан, если ты захочешь, тоже можешь там себя засветить.
2: Присоединяйтесь все к нашим комментаторам, да, показывайтесь, улыбайтесь. Ну, а Кате за эфиром мы расскажем, как она получит свои билетики.
1: Да. Хорошего дня вам желаем. Нурлан, не расстраивайся, пиши нам еще. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. Энергия осла проявляется в полной мере только тогда, когда он не двигается с места. Жарнама.
4: Қырықтан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыры құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? 50-де қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-004-382-0415.
0: НС радиосында жарнама 356-60-00.

0: the trumpet. Mambo number five.
1: Голова работает как часы, но иногда выскакивает кукушка. Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро!
3: Доброе утро! Ну что, два часочка у нас с вами есть еще в запасе. И в ближайшее время у меня для вас, дорогие казахстанцы, будет важное предупреждение, как не нарваться на штраф.
2: Так, интересно. Ну и, конечно же, в этом часе мы с вами послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Друзья, сегодня мы фантазируем, если вдруг на нашу голову упадут 100 тысяч тенге. На что бы вы потратили именно для себя? Расскажите, пожалуйста, и пришлите свое голосовое по номеру 775-106-2011.
3: А номер нашего WhatsApp также пригодится, чтобы сыграть в этом часе с нами в пит-стоп и выиграть 20 литров бензина.
2: Ну, а в следующем часе мы попробуем взломать наш банкомат. Там не 100 тысяч, конечно, но 10 тысяч, знаете ли. Тоже на улице не валяется на дороге. Игра «Большой куш» состоится. Обязательно будьте с нами. И, может быть, вам удастся сегодня забрать эти деньги.
3: И конечно, присоединяйтесь к нашей прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Мы вас там ждем.
3: Ждем. Машем.
2: И продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС.

0: Все по фактам.
1: А по фактам у нас важное предупреждение. Как не схлопотать штраф, дорогие наши казахстанцы и гости нашей чудесной страны.
2: Так.
1: Вот, в принципе, наверное, все знают, что есть у нас такая одна праздничная традиция. Как только наступает полночь, где-нибудь обязательно начинается салют. Кого-то с днем рождения поздравят, там что-то еще такое происходит. Ну и причем иногда создается ощущение, что человек во дворе не просто поздравляет соседей, а решил лично объявить всему району: праздник начался, спать сегодня не будем.
2: Так.
1: Но знаете, что у такого поздравления может оказаться вполне конкретная цена. Если ночью запускать пиротехнику так, что она мешает окружающим, а она, давайте честно, всегда мешает, можно получить штраф за нарушение тишины.
2: Так.
1: В 2026 году для физлица это 5 МРП, то есть 21 625 тенге. И время здесь, кстати, тоже имеет значение. В будни ночным считается период с 10 вечера до 9 утра, выходные и праздники с 11 вечера до 10 утра. Но и это еще не все. За использование пиротехники в населенных пунктах с нарушением установленных требований штраф может составить уже 20 МРП, то есть 86 500 тенге.
2: Ого.
1: А если салют запускает ребенок младше 16, отвечать за это будут родители. Причем в зависимости от обстоятельств ответственность может наступить сразу по двум основаниям. И за сам запуск, и за нарушение тишины. Один штраф другой не отменяет. И вот тут особенно хочется напомнить, что пиротехника это не игрушка и точно не то, что стоит запускать между припаркованными машинами или под окнами многоэтажек. Нельзя запускать с балконов, лоджий, из рук, рядом со зданиями, деревьями, линиями электропередач и так далее, потому
2: это
1: что
2: точно.
1: Минимальная дистанция должна быть от 50 метров. Ну и еще один нюанс для Алматы. С 8 января 2027 года в зоне с низким уровнем выбросов планируют ограничить запуск гражданской пиротехники. Правда, границы этой зоны пока еще не утверждены, но скоро все станет ясно. Так что в следующий раз, когда захочется эффектно поздравить всех вокруг, лучше сначала подумать о соседях, потому что...
2: Фу ты!
1: Да, хороший
2: я
1: салют.
2: Вот, знаешь, Ксения, впервые в жизни захотела, чтобы меня поздравили в 12 ночи с салютом, и тут бац, новые законы вышли, штрафы, видите ли. Не видать, да, мне?
1: Ну, нет, можно увидеть протокол в таком случае.
0: Че по фактам? Сіз білдіңіз бе?
3: Вашингтонда әрбір 19-шы тұрғын адвокат.
0: Реклама.
3: Алматы, мерекеге дайындал. 19-шы және 20-шы қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356-6000. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: нас впереди рубрика «Нехабар». Мы будем слушать ваши голосовые сообщения. Ну а тема сегодняшнего эфира звучит так. Если вам прямо сейчас дадут 100 тысяч тенге, что вы купите именно себе? Знаете, я до этого хотела себе купить новые туфли, новое платье и так далее. А теперь я хочу оплатить штраф. Я хочу фейерверк на свой день рождения в 12 часов ночи. Дайте мне 100 тысяч, я оплачу штраф и зато кайфану от фейерверка.
1: Слушай, на 100 тысяч мы тебя можем вывести, знаешь, в поле, и в поле сделать тебе салют, и штраф платить не придется, и все уйдет просто на твой салют.
0: И купим сами себе фейерверк, да?
1: Ну, как будто бы, да, высчитаем там 50 метров с одной стороны, с другой стороны, вот, поедем в поле.
0: Собираемся в поле, едем и смотрим на мой фейерверк.
1: А 100 тысяч тенге где?
0: Кто-нибудь дайте?
1: Ну, короче, пока вы думаете, я еще раз напомню.
0: Кто даст, думайте.
1: Напомню номер WhatsApp 775-106-0011. Ждем ваши голосовые сообщения.
0: Да, впереди Нехабар. Шоу
2: на радио МС. Разные мысли. Если ты одинок, то стоит только составить завещание, и родственники сразу появятся. Жарнама.
3: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе тендігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе тендікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен

0: Ой, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, а их у нас сегодня много, но мы ждем еще и еще по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем, на что бы вы потратили 100 тысяч тенге, если бы вам их прямо сейчас дали, но с единственным условием. Потратить вы их должны на себя.
2: Ну и первое голосовое, погнали.
3: Давай.
4: Доброе утро, девчата. Что бы я сделал, если бы у меня 100 тысяч появилось неожиданно? Так. Я бы, наверное, прикупил каких-нибудь запчастей для автомобиля.
3: Так.
4: В первую очередь поменял бы лобовуху. Так. Давно собираюсь поменять, все руки не доходят.
2: А себе? Лобовуху
3: Но это как
2: менять.
3: Будто бы себе, но это типа забота о себе, там, глазки свои поберечь, поберечь себя от штрафов, например.
2: Понятно. Ну ладно, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, девочки.
3: Привет.
5: Доброе утро. Что бы я купила себе на 100 тысяч тенге? Наверное, купила бы на машину чехлы, затонировала бы ее и купила бы чехол на руль, потому что я купила весную машину, и никак у меня руки не дойдут до моей красотки. Ну, а если прям себе-себе, то, наверное, купила бы себе спортивный костюм и кроссовки. Возможно, это бы меня сподвигло заниматься, наконец-то, спортом.
2: И уже для машины ничего не надо было
3: покупать. Давай честно, это никогда еще никого не сподвигало. Знаешь, сколько у меня спортивок, и я вот уже полтора месяца вернуться в зал обратно не могу.
2: А прийти сфотографироваться, это разве не заниматься спортом?
3: Ну, нет, я уже даже не фотографируюсь, не хожу туда.
2: Какой кошмар. Идем дальше.
6: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения.
2: Ну-ка.
6: Если бы у меня было бы 100 тысяч тенге, я бы себе купил самый хороший велосипед.
2: Вау.
6: Но не обычный, а электронный велосипед. И ездил по улице, по двору, катался на велосипеде. Всем желаю отличного дня.
2: А он хочет электронный.
3: Да.
2: Ну ладно, хочет и будет.
7: Доброе утро, девчули, красотули.
3: Привет. Доброе утро, лошадь.
7: То есть заплатить кредит не считается, да? Надо обязательно потратить.
3: Нет.
7: Ну я пошел бы в кинотеатр, посмотрел бы буквально все фильмы, которые есть в расписании.
2: Угу.
7: Потом бы наелся бы до потери сознания шашлыка, оделся бы.
2: Ага, да.
7: Потом купил бы Sony PlayStation и Mortal Kombat 3. И играл бы до потери пульса, наверное. Всем хорошего дня, хорошего настроения.
3: Интересно.
2: Боюсь,
3: конечно,
2: что 100 тысяч не хватит на кино.
8: Здравствуйте. Я бы хотела бы 100 тысяч потратить на отель, прошу, с проживанием на 2-3 дня, рядом с горами, отдохнуть в чистом воздухе.
2: Кстати, слушайте, вам можно будет скинуться с следующей девушкой. Вот,
8: доброе
2: пожалуйста.
8: Утро, любимая Радио. Доброе утро, страна.
2: Доброе
8: Это Айгуль Самады. Если бы у меня было бы 100 тысяч, я бы потратила его, бы забронировав домик в горах, уехала бы на сутки. Если бы хватило бы на 2 дня, в шикарном, роскошном домике, со всеми условиями. Взяла бы с собой книжку бы и провела бы эти 2 дня бы в затишье, в спокойствии,
2: кайф.
8: Только для себя. Был бы для меня релакс.
2: Блин,
3: вот это
2: клево,
3: да,
2: это кайф, мы тоже захотели. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
9: Отвечая на ваш вопрос, я бы приобрел себе 3D-принтер, чтобы печатать себе 3D-фигурки для себя и дальше перепродавать их по более высокой цене. Спасибо всем, до свидания.
3: Чисто ну, бизнесмен. Да, но это уже как будто такое, на работу потратить.
2: Приумножить и потратить еще больше на себя.
10: Доброе утро, Шелбеш, доброе утро, Казахстан. Если бы мне дали 100 тысяч тенге, я вот на днях возвращалась из отпуска в Астанинском аэропорту, в дьюти-фри, заприметила на полочке парфюм Гипноз. Он был с хорошей скидкой, 99 евро. Денег с собой уже не оставалось, на кредитку брать я не захотела. И когда приехала домой, решила загуглить, а он стоит 108 тысяч на самом деле. Если бы сейчас дали 100 тысяч, я бы добавила 8 тысяч и купила бы себе любимый парфюм. Всем хорошего дня.
3: Ах, вот это
2: мне
3: свой
2: аж захотелось
3: человек.
2: Не послушать, а понюхать аромат этого
3: гипноз
2: духов.
3: Ну, он прикольный, но мне кажется, тебе не зайдет.
2: Угу. Ну ладно.
11: Я бы, если выиграла сотку, я купила бы себе духи Шанель. Новинку.
2: Духи, ой, девчата,
3: еще
2: духи.
3: Наши люди подтянулись.
2: Наши люди, да, подтянулись. Да, идем дальше.
12: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Что
12: всем отличного настроения.
2: Что там,
12: если
2: что
12: были
2: там?
12: 100 тысяч, правда, надо еще добавить.
3: Ну.
12: Скоро зима на носу, надо зимние шины покупать.
3: Нет,
12: всем
3: косиль,
12: пока.
3: Надо платную подписку на... Нет, не платную подписку, хорошую подписку на того человека, который поменяет резину.
2: Хорошая идея.
3: А денежки потратить на себя.
2: А Селя... Прислушайся.
13: Сотку прогуляю всю, но куплю букетик всю.
2: Это какой должен быть букетик-то?
3: Вот блат.

0: бабки вот такие видела.
1: Но это дорогого стоит.
2: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астана. Если привет, бы у меня было 100 тысяч тенге, я бы, наверное, взял бы без содержания на работе и на пару дней вообще уехал бы в Боровое сам. Мне нужна перезагрузка, заземлиться, быть наедине с природой, пообнимать деревья. Прям организм этого хочется очень сильно. Да? Вот, желаю, чтобы у всех все было хорошо. Всем удачного дня. С уважением, сын маминой подруги. Журтын баласы. Пока-пока.
0: Журтын баласы. Устал.
3: Я, конечно, никогда не была в Боровом, но что-то

0: по номеру 775-106-2011.
1: Бауров, не хабар.
2: Не хабар.
0: И уже буквально через несколько мгновений мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина стоит в канистре у нас в студии Радио НС и манит. Манит своим ароматом и созывает всех в игру «Пит-стоп».
1: Да, и нам нужны поскорее два человека, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы. И в итоге победитель заберет 20 литров бензина. Ждем ваши заявки.
0: Отправляйте их по номеру 775-106-2011.
1: Заявки не забудьте указать название игры «Пит-стоп». Ждем вас.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Когда-нибудь наступит момент, когда мы с Лимой Бимурзиной расскажем вам о том, как непросто порой находить игроков, честных игроков в нашу игру Пит-стоп. Mm-hmm. Но сегодня, с не знаю какой попытки, мы смогли это сделать. И за 20 литров бензина сегодня борется Александр из Петропавловска. Саш, доброе утро.
3: Сашенька, привет.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. И Ильдар из Астаны. Ильдар, приветствуем.
5: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет,
5: доброе
3: привет, утро. Ильдар. Ну что, ребята, давайте начнем уже играть. У нас для вас готовы три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача отвечать по очереди правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Желаем вам удачи и начинаем игру.
5: Да.
2: Парни, сегодня мы в Кокшетау. И давайте сразу со станции Кокшетау-1 мы поедем на автодром. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Александр, как ты думаешь?
4: Я думаю, километров 15.
2: 15. Ответ принят. Ильдар, твой ответ?
5: Да, 18 километров.
2: 18. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Отлично. Ну и второй вопрос у нас звучит так. Если мы будем ехать на машине согласно Яндекс.Картам, сколько минут займет наша поездка со станции Кокшетау-1 на автодром? Скажите, пожалуйста, Ильдар, как ты думаешь, сколько минут?
5: Так, около 10 минут. 10 минут.
3: 10 минут. Твой ответ принят. Александр?
4: Пускай будет 13 минут.
3: 13. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Парни, а если мы с вами поедем не на машине, а на самокате со станции Кокшетау-1 на автодром, сколько минут мы потеряем на все это дело? Саш, как ты думаешь?
4: Я думаю, минут 25 выйдет.
2: 25 минут. Ответ принят. Ильдар, твой ответ?
5: 15 минут.
2: 15 минут. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, парни, если мы едем с вами со станции Кокшетау-1 на автодром, нам нужно будет преодолеть 16 километров, а точнее 15 километров и 700 метров. И здесь Саша оказался ближе и заработал свой

0: Первый балл, поздравляем.
1: Отлично. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут займет наша поездка, согласно Яндекс.Картам, со станции Кокшетау-1 до автодрома. И правильный ответ – ровно 27 минут. И здесь у нас был ближе тоже Саша. Аплодируем.
0: Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут мы будем ехать на самокате по тому же самому маршруту. Так. Правильный ответ – 1 час и 10 минут, то есть 70 минут. И здесь тоже Саша из Петропавловска оказался ближе, и со счетом 3-0 бензин сегодня отправляется к Александру.
1: Поздравляем тебя, Саша.
2: Ура!
1: Именно в Петропавловск сегодня отправляем 20 литров бензина. Ну, а Ильдар, мы тебя просим не расстраиваться, пиши нам еще. Договорились?
3: Хорошо, буду писать. До свидания, спасибо.
0: В основном мы отправляем пламенный привет. Очень много классных, крутых людей там живет, в частности, да, наших знакомых, поэтому ловите поцелуйчики с обнимашками.
1: Угу, ну а мы продолжаем утреннее шоу-беш на радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Шоу-беш на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қар ұшқындарының көптігіне қарамастан, олардың ешқайсысы қайталанбайды. Әр үлгісі ерекше.
0: Жарнама.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-4-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1-38980-814 от 8 августа 2014 года.
0: МС Радиосында Жарнама. 356

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Восемь часов 59 минут, друзья. В Казахстане утреннее шоу «Бежна» радио НС продолжается. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И если вас это утро не успело еще отжать, то знайте, что час эфирного времени у нас вместе с вами еще есть. В ближайшие минуты повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его. В 7 часов утра не пропустите сейчас.
3: Да, и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Сегодня мы обсуждаем такую тему прикольную. Мы там фантазируем, в общем, если бы нам кто-то дал 100 тысяч тенге, на что бы вы потратили? И главное, именно нужно потратить на себя, не на детей, не на семью, не на кошку, не на собаку, именно на
4: и
3: себя.
4: И даже не на кредит, пожалуйста.
3: Да. Поэтому ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
4: Ну, а еще в этом часе мы попытаемся вновь взломать наш банкомат. В банкомате лежит 10 тысяч тенге, игра «Большой куш».
3: Да, и не забывайте, друзья, о том, что радио сейчас можно не только слушать, но еще и смотреть на сайте nes.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Ждем вас и продолжаем. Доброе утро.
0: Доброе утро. На Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: Конечно, без гарантий. Какие могут быть гарантии, когда на календаре уже 15 сентября, вторник, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, вам будет особенно легко отстаивать то, что действительно имеет для вас значение без лишней резкости. Окружающие быстро поймут вашу позицию, поэтому доказывать ее несколько раз точно не потребуется.
1: Тельцы, хорошее впечатление сегодня произведет не масштаб происходящего, а его качество. Какая-то мелочь окажется настолько удачной, что еще долго будет радовать вас своим присутствием.
2: Близнецы, ситуация, которую вы прежде воспринимали довольно однозначно, приобретет новые оттенки. Причем менять собственное мнение под давлением не придется, достаточно будет увидеть еще одну сторону происходящего.
1: Раки, сегодня особенно приятно получить подтверждение тому, что вы когда-то сделали правильно, даже если тогда не придавали этому особого значения. Старое решение неожиданно окажется гораздо мудрее, чем вам казалось.
2: Львы, ваши преимущества сегодня в полной свободе от необходимости соответствовать чьим-либо ожиданиям. Когда не приходится играть определенную роль, оказывается гораздо проще понять, чего хочется именно вам.
1: Девы, любопытство сегодня приведет вас к неожиданно приятному открытию. Причем ценность окажется не в практической пользе, а в самом удовольствии узнать нечто, о чем раньше вы даже не задумывались.
2: Весы, в середине обычного дня найдется повод искренне удивиться тому, насколько все может измениться за довольно короткое время. Причем перемены окажутся скорее забавными, чем серьезными, и оставят после себя хорошее настроение.
1: Скорпионы, чужая реакция сегодня окажется гораздо спокойнее, чем вы предполагали. Это позволит посмотреть на ситуацию без прежнего напряжения и обнаружить, что поводов для настороженности было меньше, чем казалось.
2: Стрельцы, сегодня удастся почувствовать приятную легкость там, где раньше все казалось слишком предсказуемым. Обычный сценарий даст небольшую трещину, и именно это сделает ваш день интереснее.
1: Козероги, вас порадует результат, который невозможно было получить мгновенно. Что-то постепенно набирало силу без особого внимания с вашей стороны, а теперь, наконец, даст о себе знать.
2: Водолеи, сегодня особенно забавными окажутся человеческие противоречия. Человек способен искренне утверждать одно, а поступать совершенно иначе. И вы заметите это без раздражения и просто улыбнетесь про себя.
1: Рыбы, хороший знак дня, приятное совпадение, которое трудно было бы специально придумать. Оно добавит обычному вторнику немного ощущения игры и напомнит, что не все интересное требует предварительного плана.
0: Шоу «Беш». На радио МС.

0: сегодня будет шоу-беш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
1: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Бэш. В шоу-беш. Включайся.

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. Впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем, куда бы мы потратили 100 тысяч тенге, если бы вдруг вот внезапно нам их дали и сказали «только на себя, только
0: так,
1: на себя».
0: Что там
1: у меня, короче, несколько вариантов. Я бы либо пошла парфюмчик хороший прикупила. Ну, ты знаешь, что у меня вкусы такие. Ого-го.
0: Да.
1: Вот, я бы либо пошла по этому пути, либо второй путь. Я бы пошла, записалась к массажисту, к своему прекрасному. Тысячу лет не была у Римжана. Римжан, простите меня, если вы меня слышите.
0: Так.
1: Очень соскучилась, очень хочу к вам, но пока не получается. И еще, наверное, я бы, блин, к косметологу сходила. Мне там обещали какую-то штуковину, которая называется там максимощно ядерно. Вот.
0: Да?
1: И вот я бы, наверное, да, к Римжану заглянула.
0: То есть тебе нужны три конверта. Первый конверт на парфюм, второй конверт на массаж,
1: не,
0: и третий конверт.
1: Массаж с косметологом там вместе. Там мне
0: в одном конверте.
1: Мне хватит
0: 100 конверта.
1: Тысяч.
0: Все,
1: да,
0: все, договорились.
1: Да, два конверта нормально.
0: Вот, а у вас, друзья, что, на что вы потратили бы 100 тысяч тенге? И самая главная пометка, на себя нужно будет потратить. Давайте пофантазируем. Ну, 8775-106-2011, наш WhatsApp номер.
2: На радио МС.

0: А ты жишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня они рассказывают о том, на что потратили бы деньги. Это 100 тысяч тенге только на себя. И первое голосовое к этому часу.
3: Доброе утро, страна. Доброе утро, радио.
2: Привет, доброе утро.
3: Как раз о 100 тысяч тенге. Вот мне вчера случайно клиент перевел 100 тысяч тенге. Я вот такой сижу, думаю, он позвонит или напишет.
2: Так.
3: Все-таки написал.
2: Ага.
3: Думаете, какая разница? Разница в том, что если бы он позвонил, я бы не смог ему ответить, так как у меня руки были заняты.
2: И он, наверное, подумал бы о другом.
3: Ладно, тема не об этом. Я бы, конечно, потратил, если случайно заработанные деньги были бы, я бы их потратил. Я бы потратил их на зимние покрышки, возможно. Но они не заработанные, я их вернул. Всем спасибо, пока-пока.
4: Ну, и стошечки как будто не хватит. Если только не на велосипед вам зимние покрышки нужны.
2: Не знаю, о чем идет речь, но тоже как будто...
4: Колес, любимый, не знаю. Мы все о том же, все о колесах.
2: Идем дальше.
5: Салам алейкум, Казахстан.
2: Привет.
5: Доброе утро. На сотку. Я купил себе вещей. Я про папа. Муж. Все, в семью себе ничего не покупаю.
2: Шопинга хотят мужчины.
4: Да. Мужчины еще те шопоголики.
6: Представим, что курс 1:1.
2: Так.
6: Вот так укрепился любимый тенге. Купил бы я парадик себе самому. Шучу, разумеется. Конечно, жене.
2: Отлично.
4: Мы поняли, все.
7: Ассаламу алейкум, радио НС.
2: Привет.
7: Доброе утро. Если бы на мою карту упали бы 100 тысяч. Не 100, а 300 тысяч упали бы. Я бы поехал сегодня же. Записался бы на очистку лица. Там у меня появились пару морщин. Я убрал бы их. Все было бы в шоколаде.
4: Подождите. У меня теперь вопросики, друг мой. Ты понимаешь, что ты сейчас двум женщинам пытаешься рассказать, сколько стоит чистка лица и пару уколов ботокса? 300 тысяч — это много. Ну, если ты жене 300 тысяч на косметолога, то же это нормально.
2: Вот это нормально, да. А на себя много.
4: Подожди, чистка и два ботокса стоят дешевле.
2: Да, а у жены это будет стоить дороже.
8: Доброе утро всем.
4: Доброе утро.
8: Я бы 100 тысяч потратил бы на себя.
2: Так.
8: Пошел бы в спа-салон, сделал массаж.
2: Меня
8: и отдохнул бы.
2: Меня удивляют нынешние мужчины.
4: Спа, а что нет?
2: Шопинг, косметолог, класс!
4: Ты в нашу легендарную баньку зайди,
9: доброе утро, страна. Всем хорошего настроения.
4: Доброе утро.
9: Ну, если бы мне дали 100 тысяч,
2: то
9: я бы купил бы себе, наверное, антирадар. Потому что бывает, нарушаю скоростной режим.
2: А в спа кто пойдет? А к косметологу? А шопинг?
4: А он их повезет всех. В спа, к косметологу и на шопинг.
2: Решено, идем дальше.
10: Доброе утро, девочки.
2: Привет.
10: Если бы у меня было 100 тысяч, я бы себе, не раздумывая, купил 12-струнную гитару. Мурат из Алматы.
2: Гитару 12-струнную.
4: Ты, главное, потом под окнами, пожалуйста, у нас не пой. А то мы с Лимой Бимурзиной не всегда в восторге.
2: Не в том возрасте уже, чтобы
4: кайфовать. Когда в полночь кто-то поет, и нам на эфир вставать. Но как бы, можем мы мысленно и
11: подпоем. Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
4: Привет, доброе утро.
11: Если бы у меня вдруг появились 100 тысяч тенге, которые я могу на себя потратить, то я бы, как герой Савелия Крамарова из «Джентльменов удачи», сказал бы: пошью костюм с отливом и в Ялту.
2: Здорово.
4: Да. Что у нас там есть?
12: Всем доброе утро.
4: Доброе утро.
12: Салам из Петропавловска.
2: Алим.
12: Если бы мне дали 100 тысяч и сказали, их нужно потратить только на себя, я бы немножко отступил от правил и позвал своих друзей в баню. И, может быть, бесплатно и на халяву они бы наконец-то собрались. Потому что по-другому за все лето не собрались ни разу. Вот такие дела.
2: Я надеюсь, ваши друзья услышали ваше голосовое сообщение и сейчас же вам перезвонят. И скажут: у нас есть 100 тысяч, погнали, идем дальше.
13: Доброе утро, любимое радио НС.
2: Привет.
13: Любимые ведущие Лима и Ксения.
2: Доброе утро.
13: Я тоже постоянно слушаю Матежан из Алматы.
2: Привет, Матежан.
13: Я бы 100 тысяч потратил бы на себя, поставил бы зуб справа, сверху, спереди практически. Я как Приготкин. Еще уральские пельмени. Уже 5-й или 6-й год хожу без этого зуба. А так вот с семьей ездим. Египет, Турцию, там, Алакль. Все никак вот на себя не могу выделить на зуб. Так что как-то так. Хочу себе зуб. Всем хорошего дня, отличного настроения. Пока-пока.
4: Хорошего дня.
2: Обязательно поставьте себе
4: Лим,
2: зуб.
4: У нас там куча сообщений еще есть. У нас там
0: доброе утро, любимая Радио НС. Услышала вашу рубрику, куда я потратила 100 тысяч, и только на себя нужно ее тратить, то я бы в первую очередь записалась в салон, закрасила бы седину, так как я родила совсем относительно недавно, 3 месяца, и за, получается, полгода, да, полгода, я уже как не крашу волосы, она у меня уже отросла довольно-таки хорошо. Вот. И вторую процедуру я записалась бы на маникюр и гигиенический. И на оставшуюся сумму то сходила бы на массаж спины, так как спина дико болит.
4: Муж этой очаровательной девушки, услышьте ее, пожалуйста. Вообще, кстати, мальчики и девочки, тут столько желаний накидывается, да, надо записывать.
2: Да, если вы хотите сегодня исполнить чье-то желание, то, пожалуйста, обратитесь к нам, мы поделимся контактами, идем дальше.
1: Доброе утро, меня зовут Анна, я с города Караганда.
4: Привет. Привет.
1: Я бы себе, наверное, купила сертификат в салон, потому что я там никогда в жизни не была. У меня есть мечта туда сходить, но нет возможности.
4: Анютку надо
1: порадовать. То работа туда, то работа туда. Как-то так.
2: Ищите Анну из Караганды и дарите ей быстро сертификат на массаж. Идем дальше.
14: Доброе утро, наши прекрасные девчонки. Салам алейкум, бешманьяки. Салам алейкум, Казахстан.
2: Доброе.
14: Я бы, наверное, пошел бы в сауну. О. Массаж, пассаж. Массаж. Пилинг, шмилинг. Пар, не пар, банщик, не банщик. Короче, оторвался бы по полной.
2: Так.
14: Вот. Всех обнял, всех поднял, погружил, на место поставил. Главное, всем хорошего дня. Берегите себя и окружающих.
2: Самое главное поставить на место, да.
4: Да.
15: Привет, девчонки, красотульки.
2: Привет.
15: Привет, страна. Ну, я бы, наверное, вот на данный момент, прям, если бы не дали 100 тысяч, наверное, их потратила на точно на себя любимую. Uh-huh. Прям очень хочется куда-нибудь в хамам попариться. Uh-huh. И чтобы потом сделали массажи, попить вкусных чаечков. Короче, сходить в какой-нибудь там абонементик, чтобы уделить прям день своему здоровью. Парная, массаж, релакс и все в этом духе.
2: Uh-huh.
15: Прям очень хочется этого.
2: Я представляю сегодня таргетная реклама у всех наших радиослушателей. СПА, массаж, косметология.
4: Лучше бы как заработать 100 тысяч быстро и без регистрации.
2: Да-да-да.
16: Доброе утро, страна. На 100 тысяч тенге я бы взяла себе несколько массажей. Бэм. Либо купила себе классное караоке домой.
2: Вау.
16: Ну, либо добавила денег, либо колонку хорошую с микрофонами и пела песни для Радио НС.
2: В любом случае, зовите нас.
4: Да, мы согласны. Идем.
17: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, НС.
2: Привет.
17: Если бы мне поступило халявные 100 тысяч, прямо сейчас, я бы потратил их для вас. Я бы купил 2 пышных букета красивых цветов и отправил бы вам. Все. Хорошего дня вам.
4: Какой прекрасный парень Дархан. Я не поленилась, посмотрела. Это свежий наш, свежеподогнанный радиослушатель. И я его чуть-чуть с утра покусала, потроллила. И он остался с нами.
2: Спасибо, конечно, но я цветы не люблю, мне можно деньгами.
4: Да, общество токсичных у нас чуть-чуть расширяется. Дархан молодец, хороший музыкальный вкус.
2: Идем дальше.
18: Здравствуйте, Радио НС.
2: Привет.
4: Доброе утро.
18: Я бы эти 100 тысяч потратил бы. 50 тысяч Лиме, 50 тысяч Ксении.
2: Отлично.
18: Чтобы на ихнюю красоту. Мне не жалко им.
4: Хороший выбор. Мы согласны. Я тебе даже слово «ихнюю» прощу.
19: Доброе утро, страна. Привет, девчули.
2: Привет.
4: Доброе утро.
19: Если бы мне дали соточку и сказали потратить ее на себя, я бы поступил следующим образом.
2: Какие?
19: На пятницу я бы сбежал с работы, на четверг вечер я бы взял билет на самолет в южную столицу.
2: Так.
19: Прилетев туда, я бы нашел цветочный магазин, купил бы 2 ярких, красивых букета.
2: Ух, как.
19: Нашел бы кондитерский магазинчик, также прикупил вкусняшек и в пятницу утром наведался бы по адресу Самаладин, 3Б, подарил бы эти букетики 2 очаровашкам, которые находятся по утрам по этому адресу.
4: Вот это да.
19: И, естественно, скормил бы вкусняшки. Вот таким образом бы потратил кот из Астаны этот стольник.
4: Да, кот, мы сразу поняли, что это ты.
2: Можно не приезжая это все делать удаленно.
4: Да, он не приезжая, он уже делал.
2: А, да?
4: Да.
2: Ладно, идем дальше.
20: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
20: Доброе утро. А я бы на 100 тысяч взял бы, наверное, все снаряжения к зимней рыбалке.
2: Ага.
20: Давно хочу, но никак не могу себе позволить.
2: Нет, сказали же на себя, то есть на ведущих утреннего шоу «Нежно Радио НС».
4: Все, ваше настроение, все в дом, все в дом.
2: Всем спасибо за участие в сегодняшнем «Нехабаре», и пусть сегодня, ну, пусть у всех будет по 100 тысяч тенге, просто вот так вот.
4: Да, а те сообщения, которые мы не успеваем послушать в эфире, уже, к сожалению, ребятки, вы слишком поздно их отправили, но мы с Лимой обязательно все прослушаем вместе.
2: Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Нежно Радио НС». Доброе утро.
21: Доброе утро.
22: Нехабар, родной.
21: А ты видишь, нехабар.
2: А у нас-то в банкомате есть целых 10 тысяч тенге. Впереди расскажем, как вы их сможете забрать.

0: шоу «Веж» на радио НС продолжается. 9 часов 34 минуты в Казахстане. И у нас впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: И самая смешная заявка только что пришла нам. Написали «Большой кусок». Но заявки пока еще рано-рано отправлять. Вот когда мы даем отмашку, что вы можете побороться за денежки из нашего банкомата. Там, кстати, 10 тысяч тенге сегодня лежит. Вот тогда нужно все отправлять. То, что вот вы вот это вот прислали, вот это вот не считается.
0: Да. И, кстати, деньги не фантазийные, они реальные, и они реально могут кому-то из вас достаться. И вот, пожалуйста, с этой минуты можете уже отправлять свои заявочки.
1: 775-106-2011, номер нашего WhatsApp.
0: Угу. В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш

0: Инфракуш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате всегда есть деньги.
2: 10 тысяч тенге у нас сегодня там лежит, а попытается их забрать Кайрат из Алматы. Кайрат, доброе утро.
1: Кайрат, привет.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, Кайрат. Кайрат, скажи, пожалуйста, ты веришь в какие-нибудь приметы, связанные с деньгами?
3: Пока нет, но выиграю, потом видно, наверное.
4: А, хороший расклад. Выиграю, там видно будет. Ну, да, хитро.
1: Молодец.
4: Это нам нравится. Три вопроса с тремя вариантами ответов у тебя будет. Твоя задача ответить правильно на все три вопроса.
1: Угу, мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
4: Кайрат, смотри, сегодня отмечается Международный день точки. Идею праздника подала детская книга «Точка», которую написал и проиллюстрировал английский писатель и художник Питер Рейнольдс в 2003 году. Скажи, пожалуйста, как зовут главную героиню книги «Точка»? Варианты ответов. Асти, Эмма или Вашти? Как ты думаешь?
3: Ну, второй вариант, я думаю.
4: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
1: Угу.
0: Вторая цифра.
1: Кайрат, мы продолжаем взлом банкомата. 15 сентября в 1917 году вышел в свет первый журнал, номер журнала Forbes. Скажи, пожалуйста, что было изображено на обложке первого выпуска? Варианты ответов. Первое. Портрет Джона Рокфеллера. Второе. Графический рисунок с колоннами. И третье. Фотография здания Нью-Йоркской фондовой биржи. Как ты думаешь?
3: По-моему, первое.
1: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
4: А еще сегодня отмечается День пасты лингвини. Скажи, пожалуйста, что означает название пасты лингвини в переводе с итальянского? Варианты ответов. Морские волны, маленькие языки или тонкие ленты? Как ты думаешь, Кайрат?
3: Маленькие языки.
4: Цифра номер два принята, и код с Кайратом из Алматы сегодня получился 212.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
4: Увы, ах, Кайрат, где-то ошибся. Давайте разберемся, где.
1: Давай.
4: В первом вопросе мы сразу ошиблись. Главную героиню книги «Точка» зовут Вашти. В начале истории девочка уверена, что не умеет рисовать. Учитель просит ее поставить на бумаге хотя бы одну точку, и именно с нее начинается ее творческий путь.
1: Вот это да. Во втором вопросе, Кайрат, к сожалению, тоже мы ошиблись. На самом деле, на обложке самого первого номера Forbes от 15 сентября 1917 года не было портретов людей или реальных фотографий, она была оформлена в оранжевых тонах, а в центре располагался строгий графический рисунок. Это две классические архитектурные колонны. Ну, а портреты знаменитых бизнесменов и миллиардеров стали визитной карточкой журнала гораздо позже.
4: Слушайте, но зато в третьем вопросе мы ответили правильно.
1: Ура!
4: Правильный ответ – маленькие языки – это лингвини, от итальянского «лингва» – язык. Эта паста похожа на спагетти, но она плоская и немного шире. Традиционно лингвини особенно хорошо сочетаются с соусами песто и морепродуктами.
1: Кушать захотелось, Кайрат?
4: Ой, не говори.
1: Мы тебе все равно аплодируем, Кайрат. Ты такой прикольный. Пиши нам почаще и выигрывай призы от Радио НС. Хорошо?
3: Да, много раз отвечаю.
4: Ну, видишь, как повезло. Отвечать, да, мы, к сожалению, не всегда отвечаем. А вот рандомчик наш видит все. Хорошего тебе дня, хорошего настроения. Будем рады слышать в эфире.
1: Спасибо большое. Ну и своим проигрышем Кайрат добавляет в наш банкомат еще 5 тысяч тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 15 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
5: Большой куш на Радио НС.

0: Друзья, 9:50 в Казахстане. Самое время с вами уже попрощаться, но ненадолго. Завтра в среду в 7:00 утра здесь будем обязательно.
1: Да, ну и Лима сказала быстро прощаться, поэтому быстро прощаемся с вами. Сегодня для вас старались Лима Бимурзина, Ксения Панченко.
0: Мы вас любим.

0: «Грязные мысли». Вступая в брак, женщина берет фамилию мужа. И это только начало. Жернова.
1: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900-3000-521-0314 от 28 марта 2014 года.
0: МС Радиосында Жарнама. Үші зилу алты, алпыс,

Это не просто шоу. Это юмор, который будет. Настроение, которое передается. И подарки, которые можно забрать себе. Включай, участвуй, смейся. Шоу Беш.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел.

0: Numbers. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
2: Мне кажется, жизнь это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: проснулся? Уже хорошо. А дальше... Шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на Радио НС. Начинай день нормально.
1: А, нормально.

0: сегодня будет шоу-беш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
1: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Бэш. В шоу-беш. Включайся.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно раз.

не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

0: И все это будет звучать здесь в ближайшие 60 минут. Зовут меня Александр Шмыгалёв. С большим удовольствием буду передавать ваши теплые приветствия в эфире. Присоединяйтесь к моей компании. А пока пожелаю вам доброго вторника, отличного настроения, ну и, конечно же, плодотворного дня. Уже через пару-тройку минут ваши первые приветствия зазвучат на всю страну. Всем пламенный.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья мои, стартуем прямо сейчас. Привет и пожелания, поздравления уже улетают в прямой эфир. Здравствуйте. Хотим передать привет нашей команде, Люде, Оксане и Гульстан. Передать хорошего настроения, удачного дня и поменьше нервов. Конечно, друзья, помните, что от нервов все беды, поэтому только позитива. Все, народ, гуляй вовсю, в смену вышла наша Ксю. Месяц мы ее все ждали, ничего не покупали. Что теперь тянуть резину, очередь у магазина, счастья, радости, удачи, чтоб клиент не брал бы сдачи, чтобы нас не забывало, чтоб взаймы в

0: всегда давала. Лично мне не повредит в магазине взять кредит. Влад, как всегда, красиво, искрометно, оригинально. Здравствуйте, Радионес, хорошего всем дня, погода хорошая, сегодня потеплело, передайте привет братишке Аслану, все будет хорошо, завтра нас жди. Сестра Жанат написала это сообщение, а мы тем временем двигаемся с вами дальше. Здравствуйте, передаю большой привет моему любимому мужу Асхату. Любимый, я очень тебя люблю и сильно скучаю, завтра не забудь мне позвонить, у меня выходной, буду очень ждать твоего звонка, береги себя, мой родной, крепко обнимаю. Целую миллион раз, твоя Жанка. Привет от Володи Гольцева для любимой жены Эли. Очень люблю. Володе передали. Думаю, что Эля тоже сейчас счастлива. Здравствуйте, уважаемая радиостанция НС. Пишет вам постоянный слушатель Серкалижин Узбеков с города Актау. С берегов Каспийского моря хочу выразить вам свою признательность за ваши музыкальные приветы. Благодаря вам меня слышат все мои родные, друзья и коллеги по работе. Спасибо вам и желаю всему коллективу Радио НС всего доброго и успеха во всех ваших начинаниях. Спасибо. Передайте, пожалуйста, привет моим родственникам с города Астаны, семье Ахмалишевым, зятю Балтабаю, сестренке Осели, племянницам Тамирис и Наргиз. Пусть в семье царит атмосфера любви, благополучия и удачи. И Балтабаю желаю скорейшего выздоровления. С уважением, Сергалижин Успеков с города Актау, Мангистауской области. Здорово. Привет, Радио НС. Хочу передать привет своему мужу Сейткер Бержану и сказать, что я тебя люблю. Спасибо, что ты у меня есть. С любовью, Камила, город Алматы. Здравствуйте, наше любимое Радио НС. Сегодня в наш коллектив компании «Казахстрой» влилась после отпуска наша любимая сотрудница Гульнара. Наш руководитель и просто хороший человек. Мы желаем ему крепкого здоровья и всегда быть такой же позитивный, написали вы. И это очень здорово, друзья мои. Ну вот, первые горячие приветствия ваши улетели, поэтому прямо сейчас предлагаю присоединиться к нашей компании 775-1060-011. Написать можно из любой точки нашей страны свое приветствие, свое доброе пожелание, передать привет, поднять настроение коллективу, любимому человеку, ну и, в общем-то, всем, кто вас окружает.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте NS.KZ и будь ближе к эфиру. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: А ну что, парочку ваших приветов передам еще прямо сейчас в программе «Лайв-чат». Напомню, что присоединиться к нашей компании действительно просто. 775-1060-011. И ваш привет полетит в объятия ваших самых дорогих и близких людей. Привет, лучшее радио. Самого доброго дня. Всем замечательного настроения. Поздравляю с днем рождения Абдуллаеву Аиду. Пусть каждое утро будет счастливым, наполненным легким кофейным дыханием. И ангел тебя охраняет незримо, с улыбкою все исполняет желания, а пусть радость ворвется, как ласковый ветер, и всю твою жизнь дуновением согреет. И будешь ты самый счастливый на свете, еще красивей и немного мудрее. С уважением, Валентина и Оксана. Написали столь потрясающие строки. Конечно же, присоединяемся. Здравствуйте, хотим передать большой привет любимому сыну, брату и внуку Прокопчук Владимиру. Сынок, мы все рядом с тобой, папа, мама, сестра и бабушки. Каждый день думаем о тебе и очень верим, что ты выдержишь этот непростой период. Пожалуйста, береги себя и ни в коем случае не теряй надежду. Помни, что дома тебя очень любят и ждут. Мы верим, мы знаем, что ты сильный, как бы ни было тяжело. Держись, родной, наступит этот день, когда мы снова соберемся все вместе и крепко-крепко тебя обнимем. Ты у нас один, и наша любовь к тебе сильнее любых испытаний, написали вы. За подписи твоя семья, соответственно. Всем привет, всем хорошего дня и отличного настроения. Серега Павлодар на подъезде в Караганду. Серега, вам, что называется, ни гвоздя, ни жезла. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Так, что еще есть? Здравствуйте, передайте, пожалуйста, пламенный привет самой красивой девушке. Ее зовут Алечка. Аля, я тебя люблю. Хорошего дня, вторника. Вечером встречаемся с тобой. Погуляем. Это потрясающе. Сообщение пришло, между прочим, от Романа из Алматы. Так, друзья мои, делаем еще одну музыкальную паузу. Такой музыкальный приятный перерыв, а вы пишите ваше приветствие. 775-1060-011. Напомню, что писать нужно в WhatsApp. Все принимаю абсолютно за даром. Но представьте, как совершенно по-другому пойдет день того человека, кому вы прямо сейчас передадите пламенный привет посредством радио. Думаю, все будет очень здорово.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: У нас в самом разгаре, друзья мои, программа «Лайв-чат», и мы продолжаем передавать ваши пламенные приветы и теплые пожелания. Давайте посмотрим, что у нас имеется прямо сейчас. Здравствуйте, любимая радиостанция. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения самого замечательного человека Рахымжана. И пожелайте ему всего самого наилучшего, потому что, конечно же, он очень хороший друг, очень хороший товарищ и очень хороший коллега. Поэтому мы с большим удовольствием передаем ему привет и желаем всего самого наилучшего, повышения по карьерной лестнице, любви и здоровья. Остальное, думаю, приложатся твои коллеги и друзья. Мы тоже присоединяемся. Здравствуйте, любимая Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Родной мой, даже находясь далеко, ты всегда рядышком. В моем сердце эта разлука дается нам непросто, но я верю, что она лишь укрепляет наши чувства. Желаем тебе там, где ты сейчас, находить радость в мелочах и чувствовать мою незримую поддержку. Пусть каждый твой день складывается удачно, а все дела спорятся легко и быстро. Заботься о себе, береги здоровье и помни, что дома тебя очень ждут и любят. Пусть расстояние лишь разжигает любовь, делая встречу еще желание. Сил тебе, вдохновения и легкого пути обратно в мои объятия. Супруга Булдырган и дети. И передайте, пожалуйста, когда нужно к тебе приехать. Вот так. Ну что ж, друзья, прямо сейчас продолжаем программу «Лайв-чат». Слушаем музыку, а далее передаю ваши приветы.
0: «Лайв-чат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: așa. Muzică până la Randy.
1: Live chat. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live chat. Live chat. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
2: Продолжается, друзья мои, программа Live Chat. 15 часов, между прочим, 35 минут натикало. Поэтому, конечно же, время до завершения у нас остается с вами совсем немного. Передать привет можно прямо сейчас. Или же, может быть, просто пожелать кому-то отличного, доброго вторника и тем самым поднять настроение. Почему нет? Здравствуйте, любимое радио. Александр, приятно слышать ваш голос в прямом эфире. Хорошего вам дня. Спасибо взаимно. Поздравляю сегодня свою подругу Екатерину и Михаила с годовщиной свадьбы. Желаю вам много любви, радости, счастья. Вы особенная пара для меня. Глядя на вас, понимаю, что есть та самая долговечная, искренняя любовь. Как прекрасно, что вы нашли друг друга и приносите свои чувства и проносите свои чувства и отношения через года, несмотря на все сложности и неприятности. Всегда вместе и поддерживаете во всем друг друга. Желаю вам понимания, терпения, много денег, искреннего счастья. Пусть ваши детки радуют вас, чтобы мечты сбывались, а все невзгоды обходили вас стороной. Вы чудесная пара, люблю вас и рада, что у меня есть такая подруга. Это от Антонины пришло сообщение. Антонина, потрясающе. Поздравьте, пожалуйста, Левандовскую Ольгу с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Это Нуржан написал. Ну что ж, Ольгу с днем рождения. Давайте еще добавим, чтобы еще и успех был успешным. Позитив был позитивным. Ну вот как бы ни звучало. Номер WhatsApp запишите, друзья, и пишите.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Ну вот следующее сообщение, как будто бы попали с настроением в песне «Брик Крэмбери». Написали нам из города Петропавловска: «Салим Дастар, желаю солнечного настроения любимому, но сегодня дождливому городу Петропавловск». Но я уж надеюсь, что никак это не отражается на вашем настроении. Там уж осень, наверное, уже как-то вступает, что ли, потихонечку в свои права. А вот в Алматы пока еще солнечно. Прекрасная погода сегодня, ну, наверное, градусов 28-29. Что не может не радовать. Приезжайте греться. Ну, а пока, друзья мои, есть еще парочку сообщений. Здравствуйте, любимое радио. Привет, Александр. Хотим сегодня через вашу программу пожелать нашей прекрасной дочурке, ее зовут Амелия, хорошего настроения. Она радует нас своими успехами. Ей 3 годика, и мы ее очень любим. Мама и папа подписались под сообщение. Очень здорово, очень классно, очень круто. С большим удовольствием передаю вот такие вот сообщения и приветствия в нашем эфире. Привет, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения, самую потрясающую, самую великолепную, самую яркую и точно могу сказать, что неповторимую девушку, которую зовут Назгуль. Она просто лучшая. Назгуль, знай об этом, с праздником, с днем рождения, крепко тебя обнимаю и желаю всего самого наилучшего. Это Биржан, город Астана, наша столица. Замечательно, друзья. Все, за 7 будем прощаться. В 15 часов 48 минут. Это были все сообщения, которые прилетели к этой минутке, кстати. Я же Александр Шмыгалев. Остаюсь с вами в студии. Будем коротать вместе с вами время здесь, на волне любимой радиостанции, аж до 18.00. Ну а встретимся уже в начале нового музыкального. Хорошего вторника, отличного настроения.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна.

Между прочим, у нас 16 часов 3 минуты тоже начинается еще один музыкальный, и начинается очень ярко вместе с группой «Звери» и треком под названием «Все только начинается». Я, Александр Шумгалев, пожелаю вам, друзья, всем тем, кто прямо сейчас свои приемники по традиции, по доброй настроил на нашу волну, пожелаю вам хорошего настроения. Ну и парочку часов нам с вами еще нужно все-таки потрудиться так, чтобы потом было самим нам приятным. Ну что, давайте будем продолжать наслаждаться любимыми хитами здесь, на волне радиостанции НС.

0: А ну вот что-то прямо сейчас, 16 часов 15 минут из любимого, послушали доктор Албан на нашей волне. Ну и, конечно же, самое время поделиться с вами самой актуальной, что ни на есть, информацией с дорог страны. Поэтому, если вы за баранкой своего автомобиля в Алматы или в Астане, делайте громче. В Алматы, например, уже в эти минуты мы наблюдаем плотное движение. Я бы даже сказал, что оно затруднено. 6 баллов. Вот участки дорог, где сейчас постоите. Более всего, это полчаса потеряете на Тимирязева, на восток от Гагарина до набережной Хамита Ергалиева. Еще 25 минут потребуется на восточной объездной автомобильной дороге. Далее проспект Эль-Фараби на юг от Луганского до Шашкина. Приготовьте чуть более 20 минут на Розабакиева от Дусенова до Джандосова. Ну и постоять около 15 минут придется на Уэзово от Джамбыла до Тимирязева. Что же касательно столицы города Астана, здесь 4 балла, местами имеются затруднения. Сейчас около 10 минут потребуется на Малахова от улицы Сусамырдора Хамжана до Синбаева. Ну и еще столько же на проспекте Мангеликель от Триумфальной арки до улицы Ханов Кирея и Женебека. Радио Н желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Ну, до зимы нам с вами еще, друзья мои, предстоит потерпеть. А пока у нас с вами осень, ну, не сказать в самом разгаре, но пока она нас действительно радует. Вы вообще заметили, что осенью воздух, он какой-то другой, звенящий, прозрачный, наполненный запахом прелой листвы и дыма костров. Вообще хорошее время, когда думается о важном хорошо, ну и, конечно же, о том, что действительно имеет значение. Что для нас сейчас имеет значение? Погода, холодные ночи и жаркие дни. Какая погода ждет Астану и Алматы в ближайшее время? Согласно прогнозу, в ближайшие дни жители Алматы и Астаны ждет заметный перепад температур. Ночи будут прохладными, а днем воздух чуть ли не до летних значений будет прогреваться. Завтра в Астане плюс 22, пасмурно, а вот в Алматы плюс 28 и преимущественно солнечный день. Прекрасно!

знаете, друзья мои, когда вы действительно любите кого-то в чистом, ненавязчивом виде, появляется странное желание, чтобы у него все было как можно лучше. Истинная любовь стремится к лучшему для того, кому вы питаете эти чувства, даже если это означает, что вам нужно отпустить этого человека. Джордан Грей. Отпускать важно, чтобы развиваться, меняться и продолжать полноценно жить, не повторяя один и тот же сценарий по кругу. Так-то, друзья мои.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: Таскредит? Я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

17.03. Друзья, добро пожаловать в вечер этого вторника. Распечатываем еще один музыкальный здесь. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Кстати, их первый коллаб под названием «Не поняла» получился так же шикарным, что они просто действительно были обязаны вернуться в студию и подарить нам то, что подарили. Песня в стиле винтажного диска практически рассказывает нам с вами историю красавицы и чудовища, брутального мужчины, который тает рядом с хрупкой девушкой. Заключайте, друзья мои, в свои объятия вашего любимого человека. Если уж хочется танцевать под любимые песни от Радио НС, не отказывайте себе в этом удовольствии. В эти 60 минут только лучшие хиты. Меня зовут Александр Шмигалев, компанию составлю до 6 часов вечера. Всем пламенный привет.

0: Ну а мне лично часики в 17 часов 15 минут сообщает о том, что пора бы и поделиться с вами актуальной информацией с дорог страны по данным сервиса Яндекс.Карт. Что же там у нас в этот вторник? Самый вечерний час-пик происходит на дорогах, расскажу прямо сейчас. Итак, в Алматы наблюдаем серьезные пробки 7 баллов из 10 возможных. И вот участки дорог, где придется сейчас постоять. Восточная объездная автомобильная дорога, проспект Эль-Фараби на юг от остановки Коктубе до улицы Маркова. Сейчас этот путь займет около получаса. Плотный поток на Сакина Сейфуллина на север от Сатпаева до Макатаева более 25 минут. Приготовьте. На Рыскулова в западном направлении от Бакиханова до улицы Бакеева около получаса. На Тимирязева на восток от Гагарина до набережной Хамита Ергалиева более 20 минут. Впрочем, в обратном направлении придется постоять. На Тимирязева от Аузова до Джондосова приготовьте около получаса. Столица город Астана 5 баллов. Местами имеются затруднения. Постоите сейчас на проспекте Мангеликеля, Триумфальной арки до улицы Ханов, Кирея и Женебека. Здесь около 12 минут приготовьте. На улице Арай от переулка Нора до улицы Сарайшек еще 10 потребуется. Столько же и на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы и на проспекте Туран от улицы Ханов, Кирея и Женебека до улицы Саганак. Радио Н желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

18.29 в нашем эфире «Добро про счастье». Между прочим, счастье – это более чем просто положительные эмоции. Это такое глубокое ощущение удовлетворенности жизни и общего благополучия. Как раз чего и очень хочется пожелать через радиоприемник нам с вами. Положительные эмоции вечер этого вторника мы продолжим создавать здесь, на волне любимой радиостанции, а еще и заодно полетаем вместе с группой «Русский размер» уже прямо сейчас.

знаете, друзья мои, с нами действительно еще 2 недели назад случилась осень, как прямо сейчас, завершение этого часа, поет Мэри Крэмбери. Но ведь 15 сентября этому событию можно только порадоваться, потому что ранняя осень играет яркими красками, а прогулка по парку в это время как путешествие по картине, созданной самой природой. В общем, намекаю на то, что хорошее нужно замечать даже в мелочах, и точно знаю, что у вас это получится. Я, Александр Шмыгалев, пожелаю вам хорошего вечера этого вторника, ну а с моих коллег отличная музыка. Я же за всем с вами прощаюсь, очень скоро услышимся в эфире любимой радиостанции. Пока!

0: Погода на радио НС. Завтра, 16 сентября, в Алматы будет прекрасная погода, плюс 27, преимущественно солнечный день. В столице переменная облачность, временами пасмурно, плюс 19. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар» представляет серию препаратов «Циклим» – ваше средство управления возрастом. Препараты серии «Циклим» блокируют приступы жара, избавляют от приливов, замедляют процессы старения и способствуют ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. «Циклим» – чтобы в 50 выглядеть на 35.
2: БАТ не является лекарством.
3: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-44821-5 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-1380-8194 от 8 августа 2014 года.
0: Радио МС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жердің алғашқы жасанды серігі мен алғашқы адам Юрий Гагаринге Қазақстаннан Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа аттанды.
2: Жарнама. С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цимицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-44-8204-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-1-3890-814 от 8 августа 2014 года.
0: НС Радиосында Жарнама. 356-6.

0: мысли. У кого есть большие деньги, тому слава только вредит. Жернова.
1: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E00-521-0314 от 28 марта 2014 года.
0: НС Радиосында Жернама.

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Емен 50 жылға дейін жаңғақ шығармайды.
2: Реклама.
3: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
2: Реклама на радио НС 356-6000. Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NS.KZ и смотри радио.

Numbers. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс. Экспресс. Прошлое. Прошлое».

садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио НС.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.